0: una questa storia, obliquo morale, russo распиздото маніакале і паранормале.
1: О солнце Санта-Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да и да, в посольствах США.

солнце Санта Маринелли вгрызалось нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, муха не отгоняя.